А представьте себе ситуацию. Вам позвонили, вы понимаете, что человек ошибся номером, но еще не знаете, как закончить разговор. Дарю идею, нужно сказать. И я тоже тебя люблю. На том конце трубку положат моментально. Стиви Вандер на Ретро FM в 3:20. Меня зовут Андрей Мореев. Доброй ночи вам, друзья.

danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: утро все ближе, а настроение, возможно, у кого-то все более и более бодрое, а может быть, кто-то и не ложился, и если сейчас появилась необходимость выйти на улицу, прогуляться, подышать свежим воздухом, друзья, пусть эта песня Криса Ри сопутствует вам и заряжает силой и благостным отношением к окружающему миру. 3:35 в столице. Доброго всем наступающего утра. Скоро услышим группу блюсистов Bad Boys Blue и Игоря Корнелюка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+.

Люди творческого склада во всем видят проявление прекрасного, во всем слышат музыку, а люди особо возвышенные во всем, ну или почти во всем чувствуют проявление волшебства. Иногда все это соединяется, на выходе получаем вот такую волшебную симфонию. Блюзистом на Ретро FM 3 часа и 50 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

«Я влюбился в Бонни М. Багама Мама». Да-да-да, вот из тех самых времен еще. Навязчиво просто-напросто не отдерешь. 4:20 в столице. Доброго всем наступающего утра, друзья. Меня зовут Андрей Мореев. Дальше «Синяя птица», «Бон Джови» и «Белый орел».

0: Но теплоходы, конечно же, разговаривать не умеют, зато умеют разговаривать капитаны и члены экипажа, которые охотно расскажут вам, куда направляется их судно, если, конечно, вы являетесь пассажиром этого самого судна. 4:35 в столице. Доброго всем наступающего утра. Дальше Александр Барыкин, Рики Повери, Белавт на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Надо периодически чередовать эту песню Александра Барыкина с песней Юрия Лозы «Прости, я снова без цветов». Ну, чтобы не разбаловать девушку. Шутка. Дарите женщинам цветы. Не зря поэт сказал много-много лет назад. И сделал это совершенно правильно. 4.50, ну, почти 4.50 в столице. Совсем скоро здесь на Ретро-ФМ услышим трио «Арабески», группу «Кис», а впереди еще большее количество ваших любимых артистов и, конечно же, ваших любимых песен.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ну, раз без обмана, то есть все по-честному, то и я думаю, что скрывать ничего не стоит. И поэтому от души поздравлю я всех, кто сегодня празднует свои праздники. А это, во-первых, вся молодежь мира, потому что сегодня Международный день молодежи, и российские военно-воздушные силы. Мои искренние поздравления всем указанным. 5:20 в столице. Меня зовут Андрей Мореев. Всем доброго утра.

Ну вот нормальные люди по ночам серенады поют, а у нас утренняя серенада. Так кто ж нормальные, а это мы здесь на Ретро-ФМ. Тот Кутуньо и его невыразимо превосходная шедевральная песня звучит на Ретро-ФМ в 5 часов и 35 минут. Всем желаю, друзья, доброго утра. Пусть оно будет по возможности также наполнено нежностью и хорошим отношением друг к другу, как эта песня. Совсем скоро Ace of Base, Барбара Стрейзанд и группа Форум на Ретро-ФМ.

Но если кому-то очень скучно просто делать утреннюю гимнастику, вот, пожалуйста, друзья, недвусмысленное приглашение сделать это ритмически организованно, то есть потанцевать вместе с квартетом Ace of Base на Retro FM. Это замечательная песня, звучит в 5 часов и почти 50 минут. Что дальше? Расскажу. Услышим песню от Саманты Фокс и ансамбля «Синяя птица» на Retro FM.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут стрелы.

0: Прекрасная утренняя песня пробуждает разного рода фантазию, вернее, пробуждает фантазию человека и желание подставлять разного рода слова под известную мелодию. Согласитесь, друзья, так и тянет что-нибудь свое прифантазировать. Группа «Смоки» на Ретро-ФМ в 6.20. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра вам, друзья.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ 88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Вечеринка «Ретро-ФМ».
8: Ровно в 21.00.
9: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
9: Вечеринка «Ретро-ФМ».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: И если жизнь бьет ключом, причем, как говорится, не по голове, а так, как надо, чтобы все завидовали, и если самочувствие на уровне, и если настроение просто фонтанирует, друзья, в общем-то, неважно даже, какие цифры написаны в паспорте, главное то, насколько вы себя ощущаете. Молодость – это, как известно, не только состояние здоровья, но большей частью состояние души. Сиси Кетч на Ретро-ФМ в 6:35. Доброго всем утра.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую.
5: Паста. Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20. Реклама нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Шоу «Дорогие гости»
8: на Ретро-ФМ.
7: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
8: Воскресенье, час дня.
7: Подробности на retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Но вот, пожалуй, на этой глубочайшей философской ноте я, Андрей Мареев, с вами распрощаюсь, друзья. Уйду размышлять, кто выдумал и так далее, и тому подобное. А здесь, на Retro FM, вам скучать не придется ни в коем случае, потому что Юрий Гурьянов уже, не то что вы в пути, уже практически здесь. И летняя смена ожидает вас, друзья. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
1: Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Ну неужели? Бывает же такое, надо же. 7 утра в столице. Среда сегодня, 12 августа. Летняя смена. И пока еще летние новости от Дмитрия Королева. В самом начале, Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Депутаты Госдумы предложили создать годовые абонементы на парковку. По мнению парламентариев, их нужно ввести по месту работы во всех регионах страны. Как передает РИА Новости, в обращении к Минтрансу сказано, что определить территорию действия абонемента должны муниципальные и региональные власти. То же касается временных ограничений и стоимости. Важно развивать услугу сертифицированных социальных нянь, потому что прозрачность рынка частных специалистов затрудняет проверку их надежности. Так депутат Госдумы Татьяна Буцкая оценила слова председателя общественной палаты по вопросам семьи Сергея Рыбальченко по поводу введения пособия на оплату услуг няни для семей с маленькими детьми. В целом, идею она назвала хорошей, но няни должны быть обучены и проверены. Минпромторг подтвердил возможность введения повышенных пошлин на легковые и легкие грузовые шины, которые импортируются в Россию. Ведомстве считают, что рост импорта шин из Китая создаст экономические риски для российской отрасли. Как сообщает портал Autonews, решение может быть принято по итогам расследования, которое по данному вопросу ведет Евразийская экономическая комиссия. Сербия не рассматривает введение виз для россиян, об этом сообщил министр страны по евроинтеграции. При этом он подчеркнул, что страна намерена выполнить все технические требования, чтобы вступить в зону Шенгенского соглашения. Ранее он же в интервью телевидению Сербии заявил, что страна может изменить без виз с Россией вслед за Черногорией, чтобы выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне до конца 2027 года. Ну и о празднике, который нам с вами повысит настроение на весь рабочий день. А сегодня Международный день молодежи. Он призван обратить внимание на образование, занятость, здоровье, гражданскую активность и участие молодых людей в жизни общества. Отмечу, в России есть свой национальный праздник День молодежи, который отмечается в последнюю субботу июня.
0: Молодцы мы все-таки, вот, да, Дим, опять всех опередили раньше, чем весь мир отметили. Теперь, получается, у нас молодежь уже поздравленная, а теперь еще и дважды будет.
1: Ну, россияне такой народ, мы праздником любой страны рады и любой поддерживаем и отмечаем.
0: Все так.
1: Ну, а пока о валюте. Доллар в эту среду 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Раз и навсегда ты сказал мне «да». Такой вечный абонемент на согласие. Классно, конечно. Ну, по доброй воле, естественно, да. Звезды, друзья, тоже согласны поведать нам, что там и как. Я тут уже предварительный допрос им устроил. Сейчас все расскажу.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 12 августа, среда. Утро благоприятно для планирования, серьезных разговоров и дел, требующих сосредоточенности. А еще сегодня хорошо завершать старое и подводить итоги. Овны, будьте внимательны, в отношениях легко ошибиться. Можно попасть в плен иллюзий или почувствовать скрытое давление. Тельцы, чужим обещаниям не стоит верить, но можно проверить их на подлинность. Близнецы, вероятно, вам захочется проявлять себя и брать инициативу в свои руки. Действуйте. Раки, посвятите день анализу, чтобы увидеть свои реальные ресурсы, на которые вы можете опираться в будущем. Львы, ваша задача на сегодня – обратить внимание на себя и определить, каких личных целей вы уже достигли, а какие еще только предстоят. Девы, вам желательно подвести итоги, отпустить лишнее и завершить день спокойно, без новых начинаний. Весы, если в кругу единомышленников разгорятся споры, помните, что они могут быть очень полезны для дела. Скорпионы, первая половина дня подходит для общения с начальством, особенно если вы готовы спокойно принять критику. Стрельцы, слова о предназначении сегодня будут звучать особенно весомо и выявят глубинные противоречия. Козероги, обсудите сегодня с понимающим человеком то, что вас беспокоит. Водолеи, окружающие люди станут зеркалом сегодня, которое отразит ваши возможности. Так что смотритесь в них внимательнее, в окружающих. Рыбы, постарайтесь доделать то, что вы откладывали на потом. Тогда начнете обязательно новый цикл со спокойной душой. Ну, отличной нам всем среды в летней смене на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Staying Alive. Кстати, интересно, что во время работы над этой легендарной песней у коллектива временно не было барабанщика. В результате всяких экспериментов, в том числе с драм-машиной, у них получился уникальный ритм вот этот вот. Ну, видите, то есть как будто бы недостаток в итоге привел к определенным плюсам. Для всех причем. Я вот сейчас не намекаю ни на что, что, например, ударники не нужны. Вообще важные люди, конечно, в музыке особенно. Скорее хочу спросить, ну, вас в том числе, конечно, и себя, может быть, самого тоже. Есть ли у вас в жизни такая штука, я не знаю, штука или человек, или ну что-то, нечто, то, без чего вы смогли бы легко обойтись? Ну вот, нет, и хорошо. Может быть, оно при этом почему-то продолжаете этим пользоваться. Я пробовал без будильника обойтись, нет, понял, эта штука нужная. На работу надо ходить, что еще не нужно? Про соседей почему-то подумалось, что они иногда не очень нужны, особенно когда шумят по ночам. Ну, не знаю, вот напишите где-нибудь там в наших многочисленных социальных сетях RetroFM. Есть ли у вас что-то, вот чего вы с удовольствием отказались? Ну, давайте, мы люди взрослые, поскромнее, ладно?
1: Летняя смена на RetroFM с новым летним утром. RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза банк. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
8: Лучшие танцевальные хиты
7: в неповторимом миксе.
8: Каждый день
7: ровно в 21:00. Вечеринка.
9: Реклама. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
10: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021. Москва, улица Тимурова, 11, корпус 2. 0+.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
12: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
1: RetroFM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
13: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Моя любовь на 25 этаже, а лифт сломался. И что мне теперь делать? Не знаю, может найти новую любовь. Например, я прям не знаю. Ну, такая современная интерпретация небольшая, чуть-чуть под влиянием хмурого московского утра среды 12 августа, где прямо здесь в эфире Ретро-ФМ продолжается летняя смена. Меня зовут Юрий Гурьянов. А его зовут Дмитрий Королев, и он пришел нам рассказать о том, что сейчас происходит вокруг. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Соцфонд ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня. В управлении рассказали, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить его автоматически не получится, специалисты стараются выдать документ в кратчайшие сроки. Напомню, сумма маткапитала в этом году составляет почти 730 тысяч рублей на первого ребенка. Ну а ранее в Госдуме предложили сделать программу маткапитала бессрочной и расширить возможность ее применения. Посольство Японии в России обновило требования к документам для виз для граждан нашей страны. Теперь путешественникам необходимо подтверждать наличие работы и доход. Например, наемным сотрудникам потребуется справка о зарплате или 2 НДФЛ. В посольстве подчеркнули, что справки по кредитным счетам, распечатанные справки из личного кабинета и онлайн-выписки банков не принимаются. По меньшей мере 190 человек стали жертвами землетрясения в Колумбии. Почти 1700 пострадали. В красной зоне тревоги остаются 5 из 32 административных центров страны. Напомню, землетрясение магнитудой около 7,5 произошло в Колумбии еще 10 августа. Несмотря на то, что страна находится в сейсмоопасной зоне, землетрясение было необычным и по силе, и по продолжительности. США и еще 40 стран потребовали предупреждать о запусках ракет за сутки. Проведение испытаний без достаточного предупреждения и предоставления деталей подрывает безопасность стран, находящихся вблизи территории таких испытаний, отмечают авторы документа. Среди подписавших документ стран США, Великобритания, Германия, Испания, Норвегия, Франция, Япония и другие. Россия в этом списке не значится. Солнечное затмение наступит сегодня. Произойдет оно на фоне приближающегося к пику метеорного потока Персеиды и парада планет. Полное затмение произойдет с 18.34 до 22.58 по московскому времени. Полное затмение смогут увидеть жители Испании, Исландии и Восточной Гренландии. В России его можно будет увидеть на полуострове Таймыр. Позже можно будет наблюдать звездопад Персеиды. И о валюте. Доллар в эту среду 82 рубля 37 копеек, евро 95.18. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.

0: Это Donna Summer, I Feel Love. Песня про чувства и эмоции. Я чувствую любовь. Ну, чувства и эмоции в целом положительные, имеется в виду. Сейчас загляну на усредненный данный опрос по поводу того, в каком настроении просыпаемся мы с вами, россияне. Так вот, 36% открывают глаза по утрам в хорошем настроении, что радует. Около 44% ощущают себя нейтрально. Неплохо, нехорошо, а остальные 20 испытывают усталость, тревогу и раздражение. Ну, вроде хорошее, ну, то есть, в смысле, добро или как это, да, оно побеждает. Есть совет вот для тех, кто вот эти 20%, которые тревогу, раздражение, усталость испытывают. Включите уже, в конце концов, нормальное радио, пожалуйста. Ну, в смысле, лучшее радио на Земле, во всей Вселенной, во всех галактиках. Как какое? Ретро-ФМ, конечно.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар Строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+.
6: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.
2: RetroFM.

0: Я сегодня спрашивал, есть ли что-то у вас, друзья, от чего вы готовы отказаться? Ну, какая-то лишняя вещь, например. Вот мне, пожалуйста, Алена соглашается со мной. Да, говорит, Юрий, вы правы, иногда хочется от соседей отказаться, которые шумят и ведут себя неадекватно. У нас был такой пару лет, его уже не видим. И хорошо, он был знаменит на весь многоквартирный дом. Повезло. Так, Светлана пишет, доброе утро, не могу обойтись без кофе. Здесь уже вот как раз-таки то, без чего не могут обойтись. Ага, хорошо, если серьезно, не могу без близких людей. А еще, конечно, плюшки. Чем больше, тем лучше. Вы знаете, по поводу вещей, от которых, ну, приходится отказаться или мы были бы готовы отказаться, я в последнее время начинаю замечать, с грустью, конечно, это делаю, что вот в Москве автомобиль личный уже как будто бы становится, ну, лишним, что ли. Еще раз говорю, с грустью, потому что я заядлый автолюбитель, мне еще нравится за рулем ездить, но как-то вот тут не припаркуешься, тут платно, тут пробки, тут еще что-то, и... А, ладно, давайте о хорошем, много музыки в летней смене здесь на Ретро-ФМ продолжит звучать. Меня зовут Юрий Гурьянов, всем доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
6: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack Т9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Аутобанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собрать. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не так

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

0: А теперь новости. К микрофону приглашается Дмитрий Королев. А, он уже здесь же. Дим, доброе утро. Ждем актуального.
1: Благодарю, Юра. Приветствую, друзья. Итак, мошенники обманывают россиян под предлогом выплат к 1 сентября. Злоумышленники рассылают СМС со ссылками на фишинговые сайты, утверждая, что семьям положены пособия. При этом они делают ставку на многодетных, обещая им повышенный размер. Об этом сегодня сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Его слова приводит ТАСС. Тем временем, напомню, на данный момент в стране нет единого федеральные выплаты к 1 сентября. Меры поддержки в зависимости от статуса семьи определяют региональные власти. Родителям школьников разрешат оспаривать оценки за недопустимое поведение. Для этого необходимо будет обратиться в комиссию по урегулированию споров. По информации Минпросвещения, в новом учебном году пройдет апробация системы оценивания поведения учеников 2-8 классов. Для участия в ней в каждом субъекте страны выбрано не менее 10 образовательных организаций. Модель оценивания будет включать 3 уровня – образцовое поведение, допустимое и недопустимое поведение. В посольстве России в Колумбии не поступало обращений от наших соотечественников в связи с землетрясением. Вместе с тем, сотрудники диппредставительства находятся в постоянном контакте с региональными властями. Тем временем в Колумбии после землетрясения возобновили работу 5 аэропортов. Они принимают коммерческие рейсы. 2 авиагавани остаются закрытыми, уточнили в управлении гражданской авиации страны. Жителям юга Бельгии запретили поливать газоны или наполнять бассейны. За чрезмерное расходование воды можно получить штраф в 350 евро. Это чуть более 33 тысяч рублей. Причиной столь строгих правил стала длительная жара и сильная засуха. Уровень грунтовых вод на юге Бельгии упал до рекордного уровня. Метеорологи не прогнозируют осадки в ближайшие недели, поэтому запрет на чрезмерное использование воды будет действовать до конца августа. Ну а ученые выяснили, какие перерывы помогают меньше уставать на работе. Оказалось, что наиболее эффективной стратегией может быть не полноценный отдых, а короткие паузы, которые помогают планировать дальнейшую работу и сохранять ощущение контроля над задачами. Авторы исследования считают, что сотрудникам стоит давать возможность регулярно устраивать короткие паузы. Например, ненадолго выйти прогуляться, выпить чай или просто отвлечься от текущей задачи.
0: А это получается, пока сейчас ты, Дим, работал, да, я отдыхал. Так же получается?
1: Да, все верно.
0: Только не пойму, вот успел или нет.
1: Ну, я думаю, что по-быстренькому ты отдохнул.
0: Потом еще приходи, мы опять попробуем, ладно?
1: А чтобы ты продолжил быстренький отдых, я пока расскажу о валюте. Итак, доллар 82 рубля, 37 копеек, евро 95,18. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и отдохнувший Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
0: Все, теперь точно отдохнул.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: Я тебе один умную вещь скажу, только ты не обижайся, ладно? С другой стороны, а вот как можно обижаться, например, на звезды, когда они нам кое о чем важном хотят сообщить? Ну никак, абсолютно.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня, 12 августа, среда. Утро благоприятно для планирования серьезных разговоров и дел, требующих сосредоточенности. А еще сегодня хорошо завершать старое и подводить итоги. Овны, будьте внимательны, в отношениях легко ошибиться. Можно попасть в плен иллюзий или чувствовать скрытое давление. Тельцы, чужим обещаниям не стоит верить, но можно проверить их на подлинность. Есть шанс, что получится. Близнецы, вероятно, вам захочется проявлять себя и брать инициативу в свои руки. Раки, посвятите день анализу, чтобы увидеть свои реальные ресурсы, на которые вы сможете опираться в будущем. Львы, ваша задача на сегодня обратить внимание на себя и определить, каких личных целей вы уже достигли и какие еще только предстоит. Девы, вам желательно подвести итоги, отпустить лишнее и завершить день спокойно, без новых начинаний. Весы, если в кругу единомышленников разгорятся споры, помните, что они могут быть полезны для дела. Скорпионы, первая половина дня подходит для общения с начальством, особенно если вы готовы спокойно принять критику. Стрельцы, слова о предназначении сегодня будут звучать особенно весомо и выявят глубинные противоречия. Козероги, обсудите с понимающим человеком то, что вас беспокоит. Сегодня это должно получиться. Водолеи, сегодня окружающие люди станут зеркалом, которое отразит ваши возможности. Все увидите, все узнаете. Рыбы, постарайтесь доделать то, что вы откладывали на потом. Тогда вы начнете новый цикл со спокойной душой. Всем нам доброе утро и отличного дня, отличной среды.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: музыка, под которую хочется сворачивать горы буквально. А когда горы закончатся, продолжить что-нибудь такое положительное совершать. Друзья, что мотивирует нас? Ну, понятно, вкусняшки, всякая еда вкусная. Я имею в виду на хороший день, на хорошее настроение. Погода, природа, предвкушение чего-нибудь такого классного, не знаю, например, зарплаты или еще чего-нибудь. В общем, достижение целей всяких профессиональных. Правда же? Решение задач интересных. У нас же самое утро. Все только начинается. День сегодняшний. Среда, 12 августа. Что касается чудодейственной музыки, то она, само собой, продолжится прямо здесь, на Ретро-ФМ, в летней смене. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз доброе утро.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
2: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия. На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Плюс. Вечеринка.
0: Ровно в 21.00.
5: Лучшие танцевальные хиты.
0: В неповторимом миксе.
5: Вечеринка «Ретро-ФМ».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500 54 20.

0: Похоже? Я вообще-то старался. Извините. На секундочку, на минуточку. Ладно, давайте вместе сейчас дальше. Так. Ладно, все, надо завязывать. Сейчас о серьезном.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре этого года, пишет ТАСС. На четырехполосной освещенной трассе будут отсутствовать светофоры. Она протянется с северо-запада страны почти до Сибири. После модернизации трассы М-12 «Восток» проезд по ней стал на 15% дешевле путешествия по бесплатной дороге. В четырех населенных пунктах Татарстана – Грызи, Буинский, Мензелинский и селе Манзарас Кукмарского района – с 1 сентября планируется открытие новых школ. Также введут два дополнительных корпуса в Бугульме. Продолжается строительство школы в ЖК-станции «Юбилейная» в Казани. Капремонт ведется в более 100 школах. Все объекты близки к завершению, пишет ТАЦ-центр. Авиакомпания «Победа» запускает прямые рейсы из Казани в Дубай. Они стартуют 27 октября. Полеты будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и четвергам, до 27 марта следующего года. В этот же период рейсы в ОАЭ начнутся и из других городов. Уфы с 25 октября и Екатеринбурга с 26 октября. Воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва «Дельта» Софья Дьякова стала бронзовым призером чемпионата Европы по водным видам спорта. Первый день соревнований спортсменка завоевала медаль в составе сборной России в эстафете вольным стилем. Вместе с Дьяковой за команду выступили Ксения Мишарина, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова. Победу одержала команда Великобритании. Чемпионат Европы по водным видам спорта во Франции завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе, пишет портал мэрии Казани. Также спортсмены казанских спортивных школ завоевали 4 медали на командном чемпионате России по многоборьям, который прошел с 6 по 9 августа в Краснодаре. И в завершение курса валют на сегодня: доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 28 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Рассвет, закат. И то, и другое явление, конечно, важное, друзья. Но не надо забывать и про то, что происходит между ними. Между рассветом и закатом. А там такое иногда. Особенно между закатом и рассветом бывает, правда? Так, ну вот сейчас, когда начинается новый день, тоже есть дела важные. Уже наметили себе блокнотики или куда бы там записные книжечки, или в телефончике, или память у кого-то может быть хорошая. Я не знаю, такое тоже бывает. Все расписали, подготовились, начинаем новый день вместе с летней сменой на Ретро-ФМ.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по Мамадышскому тракту от Интернациональной до Рахлина. Также по улице Мира от Парковой до Журналистов. И по Декабристов от Чистопольской до Тецовской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-77-6850. 119-021 Москва, улица Тимофунца, 11, корпус 2, 0+.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую на иди проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
10: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
11: Реклама Нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Какие же вы все-таки иногда приятности пишете? Хотя почему иногда? У нас такие классные слушатели, что всегда только приятности пишут. Вот Виталий написал, мы сегодня спрашивали, чего нам не хватает, или, может быть, что-то лишнее в нашей жизни бывает. Написал Юрий, не хватало вас в эфире по утрам. Спасибо, Виталий, спасибо. Вот он я, вот я здесь, все, теперь хватает, теперь замечательно. А знаете, на самом деле, вот чувствуешь, вот буквально несколько секунд без музыки живешь, любимый, и она... Уже по ней успеваешь соскучиться. Как-то вот хочется, чтобы она вернулась. А ведь так и будет. Уже в самое ближайшее время много всего хорошего, включая Иванушка Интернешнл, Рики и Повери тоже появятся прямо здесь, в летней смене на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро FM. Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО Сбербанк Лизинг. До 31 августа. Не оферта.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
16: Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
17: Интернет-поток Retro FM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е.
2: 16+.

0: В Москве 9 утра. Ну что, все проснулись?
1: Как не все? А, ну ладно, тогда продолжаем будить.
0: В том числе будем будить актуальными новостями от Дмитрия Королева. Дим, доброе утро.
2: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Карты, выпущенные маркетплейсами, будут внесены в единую систему учета наряду с банковским пластиком. В Центробанке уточнили, что в реестр попадут и физические, и виртуальные карты, которые граждане видят в мобильных приложениях. Напомню, с 1 сентября в России появится единая система учета пластиковых карт, направленная на борьбу с мошенничеством и дроперскими схемами. А со следующего года россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт. Россиянам рассказали, как получить выходной 1 сентября. Это будет вторник, а День знаний не относится к нерабочим праздничным дням, установленным Трудовым кодексом. Поэтому работодатель не обязан отпускать сотрудников на линейку. Но существует несколько способов. Например, можно заранее договориться о кратковременном отпуске без сохранения заработной платы или использовать часть ежегодного оплачиваемого отпуска. Кроме того, можно взять отгул за сверхурочную работу. Режим чрезвычайной ситуации объявили в Чите из-за подтоплений домов и приусадебных участков после проливных дождей. Об этом сообщила мэр города Инна Щеглова. Отмечается, что также созданы комиссии по осмотру земельных участков. Гражданам будет предоставлена единовременная выплата в 15 тысяч рублей. Тем временем вода в реке Тура в Тюмени отступает, но все еще остается выше опасной отметки. В трех муниципалитетах остаются подтопленными более 150 жилых домов и более 2000 приусадебных участков. Из опасной зоны эвакуировано 66 человек. В кубинской столице начала работу международная книжная ярмарка, на которой Россия – почетный гость. В нашем павильоне более 1500 книг. Изначально ярмарку планировали провести в феврале этого года. Перенос связан с тяжелой ситуацией, которая возникла на острове. Причина – усиления санкций со стороны Вашингтона. Слово «ложить» в словаре не появится. Об этом сообщили эксперты портала «Грамота.ру». Они уточнили, правила для «класть» и «положить» остаются незыблемыми. Предпосылок для их пересмотра нет. Специалисты пояснили, что в русском литературном языке глагола «ложить» без приставки не существует, и такое его употребление в речи – грубая ошибка. А закрепление в словарях разговорного варианта «махаю» наряду с литературной нормой «машу» не означает, что аналогичная судьба ждет и слово «ложить», добавили в пресс-службе «Грамоты.ру».
0: А я весь такой сижу и махаю, махаю. А чем не скажу?
2: И не надо. А то у нас у всех, наверное, фантазия бурная, тем более с утра. Ну а пока о серьезном. Доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95,18. Пока все. А далее вам махает и передает привет летняя смена Юрия Гурьяна. Всем отличного утра.
3: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ну, все логично, все правильно сказано и спето. Не надо, не плачь. Ну, а если надо, понадобится вдруг, да, то иногда можно и пустить скупую или не очень слезу. Ну, от счастья, например. Говорят, для здоровья полезно. Разгружает нервную систему.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Гороскоп тоже штука полезная и важная. 12 августа, среда у нас на календаре. Утро благоприятно для планирования серьезных разговоров и дел, требующих сосредоточенности. А еще сегодня хорошо завершать старое и подводить итоги. Овны, будьте внимательны в отношениях, легко ошибиться. Можно попасть в плен иллюзии или почувствовать скрытое давление. Тельцы, чужим обещаниям не стоит верить, но можно проверить их на подлинность. Близнецы, вероятно, вам захочется проявлять себя и брать инициативу в свои руки. Раки, посвятите день анализу, чтобы увидеть свои реальные ресурсы, на которые вы сможете опираться в будущем. Львы, ваша задача на сегодня обратить внимание на себя и определить, каких личных целей вы уже достигли, а какие еще только предстоят. Девы, вам желательно подвести итоги, отпустить лишнее и завершить день спокойно, без новых начинаний. Весы. Если в кругу единомышленников разгорятся споры, помните, что они могут быть очень полезны для дела, то есть конструктивные. Скорпионы. Первая половина дня подходит для общения с начальством, особенно если вы готовы спокойно принять критику. Стрельцы. Слова о предназначении сегодня будут звучать особенно весомо и выявят глубинные противоречия. Козероги. Обсудите с понимающим человеком то, что вас беспокоит. Водолеи, сегодня окружающие люди станут зеркалом, которое отразит ваши возможности. Гляжусь в тебя, как в зеркало. Ну вот, из этой серии. Рыбы, постарайтесь доделать то, что вы откладывали на потом. Тогда вы начнете новый цикл со спокойной душой. Всем отличного дня. Вместе с летней сменой на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Это группа Queen, Don't Stop Me Now, ну или такой общий посыл этой знаменитой песни «Бери от жизни все», примерно так. А мы и стараемся следовать этому полезному, как мне кажется, совету. Как там? Дают — бери, а дальше там неинтересно с этим. Это нам уже, знаете ли, потом. Как-нибудь, может, никогда. А, кстати, наткнулся на данные такого интересного вопроса. Он показал, что, между прочим, ради долголетия, на что готовы россияне, да, готовы отказаться от всяких разных нехороших, вредных привычек. А вот это вот позитивная информация. Там все. И вот это курение нехорошее, и какие-то... Что там вообще-то? Выпивка? Ой, все. А, ребят, осуждаем и отказываемся. Правильно? Правильно. А от музыки классной ни за что в жизни. Она здесь, в летней смене, на Ретро-ФМ скоро продолжит звучать. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
6: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
6: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
6: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
6: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Кстати, если вы вдруг сегодня именинник или именинница, то будьте любезны, принимайте поздравления от нас. Да, кстати говоря, оцените сейчас волшебный момент. Ну, дело в том, что когда на ретро-ФМ поздравляют, надо обязательно вот в этот момент загадать желание. Вот давайте сейчас загадали. Все, только никому не говорите, значит, обязательно сбудется. Вот смотрите, я загадал услышать новости от Дмитрия Королева, и вот он, пожалуйста, сейчас будет все рассказывать. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Российские водители смогут получить годовые абонементы на парковку, правда, если их ведут в стране. С идеей выступили депутаты Госдумы. По мнению парламентариев, их нужно ввести по месту работы во всех регионах страны. В обращении к Минтрансу сказано, что определить территорию действия абонемента должны муниципальные и региональные власти. То же касается временных ограничений и стоимости. Соцфонд ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня. В управлении рассказали, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить его автоматически не получается, специалисты стараются выдать документ в кратчайшие сроки. Ну и напомню, сумма маткапитала в этом году составляет почти 730 тысяч рублей на первого ребенка. Важно развивать услугу сертифицированных социальных нянь, потому что прозрачность рынка частных специалистов затрудняет проверку их надежности. Так депутат Госдумы Татьяна Буцкая оценила слова председателя общественной палаты по вопросам семьи Сергея Рыбальченко по поводу введения пособия на оплату услуг няни для семей с маленькими детьми. В целом идею она назвала хорошей, но няни должны быть обучены и сертифицированы. Сегодня у бойцов ВВС профессиональный праздник. Военно-воздушным силам России 114 лет. Многие военные сейчас выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. В командовании особо отметили развитие средств поражения за время проведения СВО. Теперь им доступны даже цели в глубоком тылу противника, которые раньше уничтожали только крылатыми ракетами дальней авиации и флота. Полное солнечное затмение – одно из самых ожидаемых астрономических событий года. Сегодня ночью россияне увидят первыми в мире. Лучший обзор откроется в малонаселенных пунктах Таймыра и на севере Сибири. Явление будет также хорошо видно жителям Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга и Калининграда. Кстати, Роскосмос сегодня организует прямую трансляцию астрономического явления. Ну а следующее полное солнечное затмение произойдет в августе будущего года. И о валюте. Доллар в эту среду 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Пока все. А далее на ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.

0: 9:35 московское время, а тем временем 12 августа на календаре, день военно-воздушных сил России. Еще раз поздравляем военных летчиков и работников авиации России. Вы для нас много значите. Международный день молодежи сегодня снова вспоминаем, поэтому я уже всех нас поздравляю. Мы же молодежь, правильно? Вот. День подсолнуха еще сегодня. День встречного рассвета. Встреченного. Здесь галочку поставим обязательно. Так, день мочалки и геля для душа. Мочалок мы тоже любим. День виниловой пластинки сегодня еще. Всемирный день каллиграфии. Вот всегда восхищался такими людьми, которые могут все вот эти вензели красивые без помарок выводить. А не как я. Я пишу как врач, хотя на доктора не учился. Вот что за загадка такая? Учился только песни классные ставить на Ретро FM. Скоро они как раз к нам с вами вернутся.
1: Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по Мамадышскому тракту от Самосыровского кладбища до улицы Клубной. Также по улице Мира от Парковой до Сибирского тракта. И по Пушкину от Щапова до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Вечеринка «Ретро-ФМ».
14: Ровно в 21:00.
15: Лучшие танцевальные хиты
16: в неповторимом миксе.
17: Вечеринка «Ретро-ФМ».
18: Ретро FM.

0: Ой, а мне же тут прилетело замечание. Знаете, люблю такое. Хотя, может, это не мне, конечно, сейчас разберемся. Владимир пишет: «Добрый день, хочу сделать замечание. Только что звучала песня про Кристину, да, у нас группа «Секрет» была. Честно говоря, эта безграмотность уже надоела. У Кристины в году 6 раз именины, а не один». Именины, само название о себе говорит, это день имени, а не день рождения. Прекратите, пожалуйста, культивировать безграмотность в обществе. Да, Владимир, мы-то, в общем, просто за хорошее настроение. Я просто как-то вот хотел всем позитивных эмоций пожелать. Ну и почему бы... Мы же называем иногда именинниками тех, у кого день рождения. Мы же так делаем. Нормально. Я вот так просто как-то, ну, решил это все объединить. Ну, извините, конечно, пожалуйста, Владимир. Я не обещаю так больше не делать, честно. Несмотря ни на что. Ладно, все, выдыхаем. Музыка же классная рядом с нами. Здесь, в летней смене на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.
2: Реклама.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбан. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте Совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. 12+.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Москве уже 10 часов утра. Среда, 12 августа, продолжается. Дмитрий Королёв подготовил очередной выпуск новостей. Сейчас будет все рассказывать. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Банковские карты иностранных платежных систем Visa и MasterCard могут перестать работать в России в течение от года до полутора лет. Такой прогноз дал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, все еще сохраняющееся продление действия этого пластика связано с работой по обновлению эквайринговых терминалов и интернет-магазинов на территории России. Но ранее в национальной системе платежных карт сообщили о сложностях при совершении онлайн-оплаты покупок картами Visa и MasterCard. Мошенники обманывают россиян под предлогом выплат к 1 сентября. Злоумышленники рассылают СМС со ссылками на фишинговые сайты, утверждая, что семьям положены пособия. При этом они делают ставку на многодетных, обещая им повышенный размер. Тем временем, напомню, на данный момент в стране нет единой федеральной выплаты к 1 сентября. Меры поддержки в зависимости от статуса семьи определяют региональные власти. Перемены у школьников между уроками будут длиться не менее 10 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. В документе также отмечается, что вместо одной большой перемены допускается устанавливать две по 20 минут каждая после второго и третьего уроков. Ну а ранее ведомство порекомендовало, чтобы уроки у первоклашек были не дольше 35 минут, не будет у них и домашнего задания. На Ставрополье в этом году собрали в два раза больше плодов и ягод, чем в прошлом. Регион в пятерке лидеров по их производству в России. Например, только в селе Донском планируется собрать 200 тонн урожая сливы, а в Калмыкии рекордный урожай зерна собрали 1 000 000 тонн. Это почти на 170 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Уборочная кампания в республике близится к завершению. В числе ближайших задач – сохранить урожай и обеспечить его дальнейшую переработку. Неудачные фото во время отпуска могут стать причиной конфликта, так считают 63% опрошенных россиянок, и газета «Ру» публикует результаты очередного любопытного исследования. Как выяснилось, качество совместных снимков устраивает лишь 38% женщин, а большинство россиянок заявили, что им приходилось учить мужчину тому, как делать эстетичное фото и видео для соцсетей. Тем временем большинство мужчин чаще всего довольны любыми фото и роликами с отдыха.
0: Просто потому, что мы мужчины, такими от природы сразу красивыми и фотогеничными сделаны. Вот откуда не фоткай нас, даже если на спутниковых снимках, мне кажется, увеличить, то там тоже все нормально, если попадем случайно вот так вот. Ну ладно, кроме шуток, девчонки, на самом деле вы круче нас намного, красивее и так далее. А мы рано или поздно научимся вас и фотографировать тоже уже, наконец, правда?
1: Действительно, сделаем все, чтобы вы были еще краше. А пока о валюте, кому-то пригодится, опять же, перед отпуском. Доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95,18. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: мало, много или нормально, может быть, в самый раз. Такое ощущение, что это, знаете, про зарплату мы думаем. Или я только один думаю, сижу. Не знаю. Игорь Корнелюк, мало ли здесь. Сейчас все звезды расставят по своим местам. У них есть такая опция.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, 12 августа, среда, утро. Благоприятно для планирования серьезных разговоров и дел, требующих сосредоточенности. А еще сегодня хорошо завершать старое и подводить итоги. Овны, будьте внимательны в отношениях, легко ошибиться. Можно попасть в плен иллюзии или почувствовать скрытое давление. Тельцы, чужим обещаниям не стоит верить, но можно проверить их на подлинность. Близнецы, вероятно, вам захочется проявлять себя и брать инициативу в свои руки. Раки, посвятите день анализу, чтобы увидеть свои реальные ресурсы, на которые вы можете опираться в будущем. Львы, ваша задача на сегодня – обратить внимание на себя и определить, каких личных целей вы уже достигли, а какие еще только предстоят. Девы, вам желательно подвести итоги, отпустить лишнее и завершить день спокойно, без новых начинаний. Весы, если в кругу единомышленников разгорятся споры, помните, что они могут быть очень полезны для дела. Скорпионы, первая половина дня подходит для общения с начальством, особенно если вы готовы спокойно принять критику. Стрельцы, слова о предназначении будут звучать особенно весомо и выявят глубинные противоречия. Иногда это важно. Например, сегодня. Козероги, обсудите с понимающим человеком то, что вас беспокоит. Водолеи, сегодня окружающие люди станут зеркалом, которое отразит ваши возможности. Ну и рыбы, постарайтесь доделать то, что вы откладывали на потом. Тогда вы начнете новый цикл со спокойной душой. Ну, нам отличного утра, отличной среды.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Да, нам на сегодня, 12 августа, обещали солнечное затмение. Оно начнется вечером, примерно в 6 часов, и до 11 продлится. Где-то 8 будет пик. Примерно 8:40. Вот так вот. Но дело в том, что видно его только на севере будет России полностью. А, например, даже в Санкт-Петербурге, в Мурманске там до 80% закроется диска солнца луной. А в Москве только 10%. То есть краешком ничего мы с вами не увидим. Ну, а в принципе-то и ладно, у нас и так затмение почти круглосуточное. Тут не особо ярко солнце светит. Облаков и туч хватает, никакой луны не надо. Хорошо все-таки, что музыка рядом есть на Retro FM классная в летней смене, правда же? Меня зовут Юрий Гурьянов. Скоро классные песни вернутся прямо к нам сюда.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит ПАО «Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
8: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
7: Каждое воскресенье в час дня
8: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
7: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
8: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
7: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
8: Подробности на сайте retrofm.ru.
9: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
10: МУМ – мягкий уголок мечты.
9: МУМ – место уюта и мебели.
10: МУМ – мебель удержит мужа дома.
9: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
11: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
12: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
13: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
14: Ищите уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
17: Тренди.рф.
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
3: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.
17: Retro FM.

0: видимо, лишнего. Шикидым.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Роспотребнадзор до 21 августа объявил о запуске бесплатной всероссийской горячей линии по качеству детских товаров и школьных принадлежностей. На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора 8 800 3 5 49 43. Также можно связаться с управлением ведомства по своему региону. Жители Татарстана получили возможность подтверждать льготы при посещении музеев, театров и галерей с помощью мобильного приложения «Макс». Для этого достаточно показать QR-код на экране смартфона сотруднику учреждения, который отсканирует его. Такая возможность доступна студентам, многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. Они могут получить скидку при покупке билета в кассе, пишет ТАТ-центр. С начала года в Казани выявили более 200 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов. Большую часть нарушений зафиксировали в ходе постоянного мониторинга города и благодаря проекту «Народная инвентаризация», который позволяет жителям самостоятельно сообщать о нелегальных объектах. Горожан призывают помочь в обнаружении незаконных торговых объектов. Достаточно отправить через чат-бот «Моя Казань» фотографию и адрес объекта, пишет портал мэрии Казани. Воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва «Дельта» Софья Дьякова стала бронзовым призером чемпионата Европы по водным видам спорта. В первый день соревнований спортсменка завоевала медаль в составе сборной России в эстафете вольным стилем. Вместе с Дьяковой за команду выступили Ксения Мишарина, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова. Победу одержала команда Великобритании. Чемпионат Европы по водным видам спорта во Франции завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе, пишет портал мэрии Казани. Также спортсмены казанских спортивных школ завоевали 4 медали на командном чемпионате России по многоборьям, который прошел с 6 по 9 августа в Краснодаре. И в завершение курсы валют на сегодня: доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 28 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: А вы заметили, да, как все вокруг заиграло яркими красками? А? Что происходит? Кто мне скажет? И это не только благодаря песне «Радуга» от Сергея Беликова. Это, например, потому что мы скоро будем играть в прямом эфире на Ретро-ФМ. Играть и, надеюсь, выигрывать. Да, до 3000 рублей можно получить в игровом моменте, который скоро совсем случится. Что нужно знать? А давайте. Нужно знать номер телефона. Если вдруг забыли, я напомню с удовольствием. Плюс 7-495-23-24-88,3. Еще разочек для желающих поиграть. Плюс 7-495-23-24-88,3.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по Мамадышскому тракту от Самосыровского кладбища до улицы Рахлина. Также по Университетской от Кремлевской до Тукая и по Декабристов от Гагарина до Чистопольской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
1: Максидом!
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
7: Город Казань, улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
9: Реклама Нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-70-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на Фрэш. В салонах 16+.

0: Игровой момент на Ретро-ФМ.
1: Спонсор программы — игра «Мир танков». Празднуйте день рождения мира танков с нами. Выигрывайте ноутбуки до 10 лет премиум аккаунта и не только. Подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: Ну что, добавляем игрового момента. Вместе с легендарной игрой «Мир танков» решили вот сейчас заняться этим в летней смене. Вплотную Дмитрий, наш слушатель, дозвонился, достучался из Воронежа. Дмитрий, приветствую вас.
3: Доброе утро.
2: Скажите, вы вообще как по играм компьютерным?
3: В детстве, в школе, в молодости любил, сейчас в данный момент нет, потому что цены кусаются на оборудование, на компьютеры, на PSP.
2: Ну, сейчас, возможно, удастся заработать денег.
3: Наслышан и про танки, и про прочие игрушки, которые сейчас доты.
2: Это хорошо. Это хорошо. Ну все, а часто игровые моменты бывают? Сегодня вот это первый раз или нет?
3: Вообще, к вам звонился первый раз.
2: Ну все, надо же когда-то начинать. Дмитрий, сейчас будет три вопроса. За каждый правильный ответ я вам дам по 1000 рублей. Желаю успехов. Начинаем?
3: Начинаем. Вперед.
2: Итак, вот они, первый вопрос ваш, Дмитрий. Что на игровом сленге означает «респ»? Это первый вариант. Перезагрузка сервера или возрождение после гибели персонажа? Перезагрузка или возрождение?
3: А как еще? Рев или рез?
2: Рез П. В конце П. Папа.
3: Это второй вариант, перезагрузка. Ну, после гибели персонажа.
2: Возрождение после гибели, правильно?
3: Да, после возрождения, после гибели.
2: Это правильный ответ. Принято. Есть 1000 рублей. Двигаемся дальше. Второй вопрос. В какой популярной игре нужно строить дома, создавать семью и следить, чтобы персонаж вовремя пообедал? Не торопитесь, два варианта есть. Первое — Майнкрафт. И второе — The Sims. Ну или просто
3: The Sims. The Sims, конечно, я играл в нее.
2: Серьезно? Так вот это вот... А вы могли подумать, что вот... Теперь вы же понимаете, что это не зря было. Тогда, да, много лет назад.
3: Ну да, это где-то примерно 2006, наверное, 2005 год.
2: Что это пригодится. И вот оно наконец случилось. Еще 1000 рублей у вас есть уже в кошельке. Дмитрий, едем дальше. Какая фраза звучит в файтинге Mortal Kombat в конце боя? Два варианта. Первый — «Груви», и второй вариант — «Finish him».
3: Вот это вот.
2: «Груви» и «Finish him». Что-то из этого надо выбрать.
3: По-моему, «Finish him».
2: Выбираете?
3: «Finish him», да.
2: Это 3000 рублей, заработанные, Дмитрий. Ну, вы молодец, что я могу сказать. Кстати,
3: спасибо.
2: Хотел еще, знаете, поинтересоваться, чем... А вам достаточно такой суммы? Вот честно скажите.
3: Ну, на выходные, да. Но, конечно же, хотелось бы больше, как
2: любому
3: человеку.
2: Но глобально, да? Ну, смотрите, чудеса на самом деле случаются, Дмитрий. Дело в том, что по случаю дня рождения игра «Мир танков» дарит вам еще денежку. Давайте добавим еще 3000 рублей, то есть помножим на 2.
3: Как спасибо большое. Спасибо «Мир танков», спасибо «Ретро-ФМ».
2: Поздравляю.
3: Спасибо.
1: Спонсор программы — игра «Мир танков». «Мир танков» дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты до 10 лет премиум аккаунта. 1 миллион золота и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте подарки в ответ. Условия и подробности на tanki.su/подарки.
0: Игровой момент на Ретро-ФМ.

0: Ты забрала мою душу. Ну, у нас душа, я очень надеюсь на это, остается на месте. Особенно вот этот вот утренний дух, который вот сейчас плавно перетекает в красивый день здесь на Retro FM. Ну, так уж мы устроены. Мы не можем, чтобы было некрасиво. Антон Веселов придет и продолжит. Собственно говоря, он уже здесь. Через пару минут появится в эфире. Меня зовут Юрий Гурьянов. Завтра летняя смена обязательно вернется. Всем пока и хорошей среды.
1: Летняя смена на Retro FM с новым летним утром.
2: Реклама.
3: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. We'll be right back.

0: 11.00 в столице на Ретро ФМ. Впереди Мадонна, группа «Восток» и Рики Повери. И в начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Россия ответит зеркально, если нападения на ее мирные суда продолжатся. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Ранее глава государства приехал в Южно-Сахалинск. По его словам, подобные маневры – это не просто демонстрация силы, а необходимый инструмент для защиты безопасности страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Новороссийск остался без горячей и холодной воды. В результате атаки беспилотников были повреждены магистральные трубопроводы. Об этом сообщили в пресс-службе городских теплосетей. Специалисты готовы оперативно восстановить подачу ресурса. Ну а ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об обрушении надземного путепровода в результате атаки БПЛА. Движение транспорта перекрыто. Уровень обура в Хабаровске за сутки поднялся на 12 сантиметров и составляет почти 5 метров. Это примерно высота второго этажа. Сотрудники МЧС предупреждают население в частном секторе, рекомендуя покинуть подтапливаемые участки. Ведут разъяснительные работы и с туристами. В период прохождения паводка лучше не выходить на маршруты или сплавы. Администрация продолжает расчищать канавы и водопропускные трубы, развернуты насосы. Ранее в регионе объявили режим ЧС. До 150 тысяч рублей в месяц будут получать участковые врачи в Вологодской области. Чтобы выровнять уровень зарплат, региональные власти обеспечат выплату дополнительных сумм. Основной критерий, по которому начислят эти деньги – выполнение показателей эффективности. Мера начнет действовать уже в августе. Американский предприниматель Илон Маск в шутку поинтересовался, во сколько ему обойдется покупка Великобритании, чтобы вернуть гражданам свободу слова, которой они никогда не пользовались. Как пишут СМИ, в последние пару лет Маск жестко критикует руководство Великобритании за цензуру в интернете. Кстати, журналисты обратили внимание, что американский бизнесмен задавал вопрос о стоимости и в 2017 году. Тогда один из пользователей соцсети предложил ему купить Твиттер. Шутки шутками, но покупка состоялась спустя 5 лет. И о валюте. Доллар в эту среду 82 рубля 37 копеек, евро 95,18. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Вообще, скромность и звезды, это, как говорится, две большие разницы, но иногда, видите, скромные звезды тоже попадаются. Это я про Виктора Салтыкова. Ну, захотелось ему почувствовать себя маленьким-маленьким. Не будем отказывать в этом удовольствии человека, правда? 11:20, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Юрий Штунов. Группа Simply Red и Modern Talking.
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе я расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 20 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: В России, как известно, две беды. Холодное лето и жаркое лето. Ну и вот переходный период тоже присутствует. Мне кажется, именно он сейчас у нас и настал, друзья. 11.36 в столице. Уже совсем скоро на Ретро-ФМ Юрий Лоза и Рафаэл Кара.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Чернышевского от Бурхана Шахиди до Кремлевской, на улице Саид-Галеева от Тышаяк до Чернышевского и на улице Декабристов от Чистопольской до Гагарина. Это вся информация о пробках.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ Брекеты Дэймон Гью всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
4: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Ну, в Международный день молодежи, мне кажется, очень актуальная песенка «Kiss Me». Так она называется, 11:49, столица, друзья. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа у нас споют Милен Фармер и Юрий Антонов.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: В Москве полдень на Ретро-ФМ. Впереди Сандра и песни из «Кавказской пленницы».
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Социальный фонд России ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня. Сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить его автоматически не получается, специалисты стараются выдать документ в кратчайшие сроки, пишут ведомости. Ранее в Госдуме предложили сделать программу «Маткапитала» бессрочной и расширить возможности ее применения. Татарстан ведет работу по запуску прямых авиарейсов из Казани в 3 китайских города – Пекин, Чунцин и Шэньчжэнь. Переговоры ведутся как с российскими, так и с иностранными авиаперевозчиками при поддержке генконсульства КНР в Казани. Запуск рейсов в Шанхай в сентябре 2024 года уже способствовал росту туристического и делового обмена. Также из Казани выполняются сезонные рейсы в Санью. На сегодняшний день у Татарстана подписано 8 межправительственных соглашений с китайскими провинциями, пишет Татцентр. В казанском экстрим-парке «Урам» 29 и 30 августа пройдет двухдневный фестиваль уличных культур «Урам-фест». В программе соревнования по экстремальным видам спорта, танцевальные батлы, образовательные лекции, мастер-классы, маркет локальных брендов, выступления артистов и диджей-сеты. Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию, сообщает портал мэрии Казани. С 14 по 16 августа в Пушечном дворе Казанского Кремля впервые пройдет исторический фестиваль ремесел. Гости смогут познакомиться с многовековыми ремесленными традициями от эпохи Средневековья до реформ Петра I. Для любителей истории подготовили театрализованные представления, а для самых активных – лучный тир и зону средневековых боев на мягком оружии. На площадке фестиваля также организуют историческое фотоателье и тематическую фотозону. Открытие состоится 14 августа в 12 часов. Сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Я мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: всем мой плазменный hello, друзья. Ну и не только мой, вот Джой тоже постарались. И hello мы слушали на Ретро FM в 12.18. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Modern Talking, Татьяна Овсиенко и Black. Совсем скоро.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 20 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
4: Представьте, утром – тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третья очередь – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.
8: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: остановите мгновение. Эти песни настоящие легенды, а за ними-то, друзья, судьбы, судьбы их исполнителей. Вот программа «Ю» — это не только музыка, это еще и истории о наших любимых исполнителей. Уже в эту субботу с часу до двух дня Юрий Гурьянов расскажет нам о Рике и Повере, итальянских легендах, которые мы очень полюбили в последние лет 50, наверное. В общем, не пропустите, программа «Ю» в субботу в час дня. Будет интересно.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021. Москва. Улица Тимура. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
2: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей. Или с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
7: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
8: Реклама не ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshanta.ru в салонах 16+.
9: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваш реклама на RetroFM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям RetroFM и достигайте новых высот.
10: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Как говаривал Иван Сусанин, хочешь завести друзей, заведи их подальше. Но вообще заводная композиция от Рики и Повери заведет кого угодно. Рики и Повери на Ретро-ФМ в 12.48. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа на Ретро-ФМ Смоки и Михаил Боярский.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на «MyMagnit.ru». Подробности на «Magnit.ru» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Magnit.ru» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Ретро FM. Впереди группы Бонни, а мы Иванушки Интернешнл и Bad Boys Blue. И прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Повысить рождаемость, укрепить здоровье людей, привлечь студентов и специалистов. Правительство утвердило демографическую стратегию на Дальнем Востоке на ближайшие 5 лет. В документе более 60 мероприятий, которые должны изменить жизнь в регионе. В планах помощь женщинам в трудоустройстве после декрета, сохранение льготных ипотечных программ, а также единовременная выплата при рождении первого ребенка и региональный маткапитал при рождении второго. В Казани появился стихийный мемориал в память о погибших 10 августа при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщило правительство Республики Татарстан. Напомню, в ночь на понедельник украинские боевики нанесли массированные удары по жилому сектору и объектам промышленности. Погибли 13 человек, пострадали 78. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. В Колумбии после землетрясения объявили режим бедствия национального масштаба. Соответствующее постановление подписал президент страны Абелардо де ла Эспиралья. Тем временем погибших после землетрясения в Колумбии уже более 250. Травмы получили более 1500 человек. Сотни людей пропали без вести. Как сообщает посольство России, обращений от наших сограждан не поступало. Но и сегодня власти Колумбии начнут подсчитывать ущерб. Российские авиакомпании могут возобновить полеты в Иран после стабилизации обстановки в регионе, об этом сообщает Минтранс. Напомню, рейсы были остановлены в конце февраля, а в апреле летную программу между странами возобновила частная иранская авиакомпания. Кроме того, ранее сообщалось, что флагманская авиакомпания Саудовской Аравии планирует возобновить рейсы из Рияда в Москву в сентябре этого года. Сегодня в Германии стартует чемпионат мира по художественной гимнастике. Впервые за 5 сезонов на нем выступят и россиянки. Кстати, в этом году на чемпионате мира разыграют и приз зрительских симпатий. На сайте Международной федерации гимнастики запустили голосование. Выбрать любимую спортсменку болельщики могут уже сейчас. А голосование за любимую команду откроется в ближайшую субботу. И о валюте на эту среду. Доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95,18. Пока все. А далее на Ретро FM Антон Веселов. И ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну, как говорил один кондуктор, какие же вы, товарищи, все непроходимые. Вообще, кондуктор народ очень остроумный и добрый. А как иначе, друзья? Работа-то с людьми. 13 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ веселые ребята Бритни Спирс и Пэтти Райан уже совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 20 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500-54-20.

0: Реклама.
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом.
3: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

Лирика вступила в чат. Это Blue System, Дитер Болен в 13.49 на Ретро FM. Ну а дальше будем зажигать, друзья. Уже через несколько минут в нашем эфире «Пей или чита». Целый час ваших приветов и поздравлений. Можно их, кстати, уже писать. Пожалуйста, меня зовут Антон Веселов. Я с вами не прощаюсь. До конца часа Ким Вайлд и ансамбль «Синяя птица».

Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. В начале программы свои смс-ки отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите Феличиту. Заполняете форму. Заходите в наш канал в Максе. Там уже выложено специальное сообщение, под которым можно оставлять свои приветы и поздравления. И вам сегодня понадобится наш телефон 232-4883, код Москвы 495, потому что в этом часе одному из вас RetroFM подарит пригласительные на двоих на большой летний концерт группы «Браво» в Москве. Самое главное, друзья, не забывайте подписывать сообщение, как вас зовут, откуда вы и кому сообщение адресовано.

0: И люди, что характерно, пишут Фили Читу на Ретро-ФМ. Вы, главные друзья, не забывайте подписывать свои сообщения, иначе они просто не прозвучат в программе. Данил Жомов из Петрозаводска передает привет своей маме Насте и отдельный привет парикмахеру Надежде. Друзья и коллеги от всей души поздравляют с днем рождения Вадима Богатырчука из Москвы. Желают ему удачи во всем, счастья, исполнения желаний и всех благ. Ну а сын Никита передает привет своему папе Тимофею.
1: Отправляйте смс на номер 5533.

0: Великолепная J-Lo, Felicity на RetroFM. Коллеги компании GP Group Краснодара поздравляют с днем рождения любимую коллегу Катюшу. Ты такая нежная и добрая, рядом с тобой все кажется чуточку лучше. Пусть и тебе в ответ приходит только тепло, радости, хорошие новости. Желаем, чтобы все задуманное сбывалось, а каждый день был наполнен приятными моментами. Владлен Сатлыганов передает привет своим родным, любимой жене Лилии, лапочкам, дочкам Амелии, Айлин и Амитушке, свояченице Айгуль, свояку Линару, поздравляет с приездом на родину в Оренбургскую область, село Матвеевка, где, собственно, они сейчас проводят вместе время. Ну и, наконец, Наталья из Москвы передает привет своей любимой сестренке Людмиле. Она сейчас в отпуске, проводит время на даче. Пусть ей сопутствует удача во всем. Ну, это, собственно, пожелание для всех, друзья. Юрий Антонов на Ретро-ФМ прямо сейчас.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Муж Сергей поздравляет всех, кто связан с ВВС, передает привет любимой жене Марии из Комсомольска на Амуре. Спасибо, любимая, за наших детей. Коллектив ценообразования и договорного отделов завода «Кристалл» поздравляет с днем рождения Александру Горбач. От всей души желает ей оставаться такой же женственной, милой, задорной, улыбчивой. Пусть все задуманные планы осуществляются, а поставленные цели достигаются. Уюта в доме, жизненной гармонии и всех-всех благ. Компания «Соня» поздравляет сестер Петуховых Юлию и Катю с днем рождения, желает крепкого здоровья, всегда просыпаться с улыбкой. Передает привет коллеге из Свердловской области, город Березовский.
1: Погода на ретро.

0: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза банк. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Надежду Константиновну Двойникову поздравляют с юбилеем ее слегка непутевые дети и многочисленные внуки. Наша любимая, самая молодая, красивая мамулечка и бабулечка. С днем рождения! Радуйся сама и ежедневно радуй нас, пишут внуки и дети. Анг-хулиганка из Домодедова, так она подписалась, передает привет швейный цех 13 и своей соседке по машине Наталье, по машинке Наталье Бутенко. Каждый раз, как слушаем ретро-ФМ, она хочет, чтобы ей кто-нибудь передал привет просто без повода. Пожалуйста, передаем просто без повода привет Наталье. Идем дальше. Папа Игорь из Белгорода передает привет своим дочечкам Катюше и Ксюше. Не обижайтесь на меня, пишет папа. Папа вас не ругает, а воспитывает. Я вас люблю. Друзья, ну и не забывайте, 232-4883, код Москвы 495. У нас есть билетики на Браво.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Собственно, она, Филичита, и продолжается на Ретро-ФМ, друзья. Есть у нас звоночек. Екатерин дозвонился. Екатерин, добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как дела, как настроение?
1: Отличное.
0: Да ладно. Ну, пока среда только на дворе. Я понимаю, пятница была, а уже отличная, в среду.
1: Ну, я всегда на позитиве.
0: Ой, молодец, молодец. Ладно, рассказывайте, с чем позвонили, кому привет, поздравления.
1: Хочу передать привет моим друзьям, с которыми мы увлекаемся лошадьми.
0: Ого. Ну, в хорошем смысле слова, в смысле не в кулинарном?
1: Ну, с верховой ездой.
0: А, нет, ну, слава богу. А как зовут-то друзей, чтобы понимали?
1: Оксана, Наташа, Мария, Юля.
0: Супер. Ну, я вас поздравляю с тем, что у вас столько друзей, еще и лошади. А еще я поздравляю вас с тем, что Ретро-ФМ дарит вам пригласительный на большой летний концерт группы «Браво». 13 августа, то есть уже завтра, площадка Red Summer у ЦСКА-арены. В этот вечер под открытым небом прозвучат любимые композиции разных лет. Песни, под которые влюблялись, путешествовали, встречались с друзьями и просто радовали жизни. Друзья, не пропустите. Екатерин, вы теперь уже точно не пропустите. Я вас поздравляю с этим.
1: Спасибо большое, здорово.
0: Ну и хорошего дня. С Филичитой на Ретро-ФМ.
2: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе я расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной

мама Аня от всей души поздравляет сыночка Федора Федоровича с праздником ВВС, крепкого здоровья, выдержки, удачи и побед. Светлана Галицкая поздравляет своего сына Дмитрия, его невесту Маргариту с приближающейся свадьбы. Завтра она состоится, желает счастья. Ну и себя с прошедшим юбилеем и племянника Степана с поступлением в институт. Такое коллективное поздравление, почему бы нет. Так, идем дальше. Так. Лена Сергачева поздравляет себя с днем рождения из Челябинска. Ну, мы вас тоже, Лен, поздравляем с огромным удовольствием. Алана из Саратова поздравляет любимого мужа Дениску с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего.

0: Но это про нас сейчас, да? Мы тоже счастливые. Филичта на Ретро-ФМ продолжается. Настя передает привет своей маме Марине Беляевой. Масюня, пишет Настя, я тебя очень люблю. Жена Ольга, привет из Хабаровска любимому мужу Андрею. Хочу, чтобы он завтра поехал со мной на море. Так, делаю пасы своей волшебной палочкой. Ольга, все получится, я надеюсь на это. Елена передает привет и поздравляет мужа Владимира с прошедшим днем строителя. Он построил дом для нас своими руками, теперь строит все для людей. Миша из Москвы передает привет самому лучшему человеку, с которым мне пришлось познакомиться, пишет Михаил. Мужику с большой буквы «М». Своему командиру Вячеславу Громову спасибо за воспитание, которое ты привел у личного состава. Спасибо за поддержку и помощь в выполнении задачи. И своему другу Андрею Лапкину, который сейчас находится на службе вместе с командиром. Ну и, наконец, Виктор поздравляет супругу Алену с хрустальной свадьбой. Желаю хрустального здоровья, хрустального счастья. Я тебя сильно люблю, пишет Виктор.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
6: Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НПТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
11: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
12: 12+.

Наталья Гулькина завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14:54. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Леша из Домодедова передает привет необычному человеку Полине. Чтобы все у нее было хорошо, скучаю, пишет Леша. Татьяна Соколова из Некрасова Томской области поздравляет, пишет так, у нее прям такая сага. На Дальнем Востоке живет прекрасная во всех отношениях Светлана Михайловна Натальина. Передаю ей огромный привет из Соколиного гнезда. Поздравление с днем рождения. Пусть ее мечты сбываются. А для этого ей нужно здоровье. Поэтому здоровья тоже желаю. Ну и славный город Благовещенск пусть станет скорее осуществившейся мечтой с ее мужем и моим братом Серегой. Всего им хорошего. Успехов, удачи. Ну, прекрасное поздравление. Так, ну и, наконец, Ирина из Иваново поздравляет своего мужа Павла. 43-летием счастливой жизни со мной, пишет Ирина. У нас сегодня день свадьбы. Поздравьте нас. Поздравляем. Ну и продолжим поздравлять уже завтра, как всегда, с 2 до 3 дня Феличита на Ретро-ФМ. Ну а в следующем часе встречайте здесь Руслана Романова.

0: Далее на Retro FM Майкл Джексон, группа Браво и Сиси Кетч в столице 15.00. А прежде, конечно же, новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую, всем добрый день. Владимир Путин заявил, что у России складывались конструктивные отношения с рядом японских руководителей, включая бывшего вице-премьера, премьер-министра Синдзо Абе. Однако сейчас Москва наблюдает изменения позиций Токио. В новых военных доктринах Япония впервые отнесла Россию к числу основных источников угроз. Президент подчеркнул, что Россия не угрожает Японии и не имеет к ней претензий, но напомнил о сохраняющихся территориальных спорах по Курильским островам. Он отметил, что статус островов закреплен в международных документах, однако Россия была готова искать решение. Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации стратегии демографической политики Дальнего Востока до 2030 года. Он включает в себя более 60 мероприятий. План состоит из 6 разделов и направлен на улучшение качества жизни, повышение рождаемости и привлечение квалифицированных специалистов. Предусмотрено продолжение льготных ипотечных программ и реализация региональных проектов по содействию занятости женщин, включая тех, кто выходит из декретного отпуска. Согласно опросу в ЦИОМ, 97% владельцев мобильных телефонов в России знают об удалении российских приложений из зарубежных магазинов. 45% опрошенных ожидают, что это подтолкнет пользователей к переходу с iPhone на Android. Среди владельцев Apple 69% столкнулись с проблемами лично, 64% отметили прекращение работы уведомлений, а ровно половина заявила о недоверии к компании. При этом 51% респондентов не будут рассматривать iPhone при следующей покупке. Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 14,6 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию, включая материалы о зацеперах, экстремистских организациях и ответах на ЕГЭ. В отношении мессенджера были составлены 3 протокола. Решение суда связано с неисполнением требований российского законодательства о блокировке противоправного контента. И Ларс фон Триер близок к завершению сценария нового фильма под названием «После». Проект получил 1,3 миллиона крон от Датского института кинематографии, но до премьеры еще далеко. Фильм не снят и не будет показан на Венецианском фестивале. Картина будет экспериментальной, она состоит из неподвижных изображений, что позволяет режиссеру работать, не выходя из дома. Последний полнометражный фильм Ларс фон Триера «Дом, который построил Джек», вышел в 2018 году. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 82 рубля и 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Вроде бы и трава зеленая, и солнце еще радует нас регулярно своим присутствием, а дыхание осени уже как будто бы ощущается. Но все-таки мы в паре шагов с вами от середины августа. Ну что это я раньше времени, да, скажете вы? Не будем торопить события. Как говорится, лучше сконцентрируемся на реальности, а она такова. Середина недели, самая сложная часть этой среды позади, я надеюсь. Так что можно постепенно выдыхать под лучшую музыку на Ретро FM. Я Руслан Романов, с этого часа с вами, рад приветствовать. 15:21 почти в Москве. Скоро Игорь Иванов и группа Laid Back на Ретро FM. Хорошего всем настроение. Делайте громче, не переключайтесь.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 20 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
9: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
8: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы.
10: И спали, уносится печаль.
1: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
3: 12+.
4: «Ретро-ФМ».

0: Для особо неравнодушных и проникшихся вот этой мощнейшей энергетикой с удовольствием назову имя виновника сего музыкального торжества — Леопольдо Хорхе Мендес Алькаяга. Впрочем, не пугайтесь, артист широко известен в узких кругах как диджей Мендес. Есть в его репертуаре немало занятных треков, надо сказать, так что имеет смысл погрузиться, особенно если намечаются танцы. Кроме того, друзья, максимально подробно познакомит вас с творчеством тех, кто делал любимую музыку, программа «Ю» на Retro.fm каждую субботу с 13 до 14. Слушайте истории рождения музыкальных звезд и их суперхитов. Мой коллега Юрий Гурьев обо всем расскажет занятно и подробно. Не пропустите программу «Ю» каждую субботу с 13 до 14 на Retro.fm.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro.fm – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro.fm – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro.fm и достигайте новых высот. Реклама.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
11: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Утреннее шоу.
16: Первая смена.
15: По будням с 7 до 11 на Retro.fm. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
16: Retro.fm.
17: Телефон рекламной службы Retro.fm 554 20.

0: Это солистки дуэта «Яки Дан». Как бы невзначай напоминают, что еще каких-то пара денечков и снова будут танцы. Если, конечно, вы того пожелаете. Ну, а я, в свою очередь, напомню также, что вне зависимости от ваших планов на тот или иной, на любой день недели, Retro FM составит вам компанию, поддержит и приободрит любимыми композициями. В столице 15:50. Скоро в нашем эфире Фил Коллинз и мелодия из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
5: и включай интернет-потоки Retro FM.
3: 15+.

0: 16.00 в столице. Далее группа Aqua, Silent Circle и ансамбль «Самоцветы» на Retro FM. Прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Игорь, приветствую.
1: Руслан, добрый день, всех приветствую. За первое полугодие этого года в России выявили более 3300 налоговых преступлений. Это на 17% больше, чем годом ранее. В МВД отметили, что с начала года удалось возместить ущерб на 70 миллиардов рублей. Эксперты связывают рост выявлений с изменением подхода ФНС, сокращением проверок и усилением аналитики, а также с увеличением налоговой нагрузки и ужесточением контроля за платежами. Денис Мантуров сообщил, что отечественные предприятия и научные институты формируют полный цикл разработки и производства сложной медицинской продукции в России. В стране расширяется выпуск оборудования для диагностики, реабилитации, кардиохирургии и лечения хронических заболеваний. Также создаются новые радиофармпрепараты и стратегически значимые лекарства. Вице-премьер подчеркнул, что в центре этой работы потребность пациента и доступность высокотехнологичной помощи по всей стране. Росреестр разъяснил, что супруги могут получить выписку из ЕГРН с персональными данными владельца недвижимости без его разрешения. Это возможно, если на момент запроса брак зарегистрирован. С 1 марта 2023 года персональные данные, фамилия, имя, отчество и дата рождения недоступны для третьих лиц, и выписки для посторонних указывается физическое лицо. Открыть эти данные для других граждан может только сам собственник, обратившийся в Росреестр. Однако для супругов закон делает исключение. Муж или жена могут получить полную выписку, включая копии правоустанавливающих документов. ЦБ предложил ограничить покупки криптовалют неквалифицированными инвесторами лимитом 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Эксперты считают меру оправданной защиты розничных интересов от волатильности. При этом лимит считается на каждого брокера отдельно, что позволяет открывать счета у нескольких. Регулятор сможет корректировать порог без изменения закона. Обсуждение текущего проекта продлится до 24 августа. И сегодня жители России смогут увидеть частичное солнечное затмение. В ночь на завтра также наступит пик метеорного потока Персеиды. Для наблюдения за метеорами лучше уехать за город подальше от светового загрязнения и дать глазам адаптироваться к темноте около 30 минут. Пик активности придется на время с полуночи до рассвета. Кроме этого, различные компании будут вести трансляцию Персеиды и солнечного затмения. Это одно из главных астрономических событий этого года. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 82 рубля и 37 копеек. Евро торгуется на отметке 95 рублей и 18 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: никогда его не брошу, потому что он хороший. Ну, в общем, вы знаете. Это, друзья, краткая интерпретация дебютного сингла британца Рика Эстли, который миру знаком с 1987 года. Вот через годик, летом, можно будет эту композицию, так сказать, поздравить с юбилейчиком. 16 часов и почти 20 минут в Москве. Далее у нас Hi-Fi и Джо Кокер на Retro-FM. Меня зовут Руслан Романов. Плавно всех приветствую. Отличного завершения рабочей среды вам.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

Вот один из тех самых случаев, который доказывает, что настоящая мечта оказывается сильнее всех прочих обстоятельств. Потенциальные дизайнеры, мастер швейного дела, вопреки всему, она выбрала свой путь и стала суперпопулярной певицей. Это Сиси Кетч на Ретро-ФМ и один из результатов ее, в данном случае, конечно же, музыкального творчества. Ну, по-моему, талант налицо. 16:34, точное столичное, далее номер.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
3: Максидом.
4: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-77-06-8-50. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
5: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
6: RetroFM.

0: источник вдохновения, кому оно, конечно, необходимо, к середине насыщенной недели мог и иссякнуть, что неудивительно, но восполнить драгоценные запасы креатива или просто соответствующих возвышенных чувств, конечно же, поможет музыка, лучшая, любимая, и, в частности, эта композиция от команды Starship. Nothing's gonna stop us now поется в этой истории. 16:49 столица. Дальше Beatles и Жанна Рождественская на Ретро FM. Всем пламенный привет. Вечеринка
1: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Столица 17.00. Далее на Retro FM Майкл Джексон, Ирина Аллегрова и дуэт Pet Shop Boys. Через пару минут.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов, в эфире Retro FM новости, в студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С 1 марта 2027 года банковские переводы в России могут заблокировать, если их осуществляют с устройств устаревшей версии операционной системы. Также это касается модифицированных и неофициальных прошивок. Для снижения риска блокировки рекомендуется использовать официальные версии банковских приложений, обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства, пишет РИА Новости. Фонд содействия инновациям объявил четвертый конкурс развития станкостроения в рамках федеральной программы развития станкоинструментальной промышленности. Малые предприятия с опытом создания и коммерциализации наукоемкой продукции могут претендовать на гранты до 30 миллионов рублей при условии внебюджетного софинансирования не более 15% от суммы, пишет Татцентр. С 14 по 16 августа в Пушечном дворе Казанского Кремля впервые пройдет исторический фестиваль ремесел. Гости смогут познакомиться с многовековыми ремесленными традициями от эпохи Средневековья до реформ Петра I. Для любителей истории подготовили театрализованные представления, а для самых активных – лучный тир и зону средневековых боев на мягком оружии. Кроме того, гости смогут попасть на экскурсии в подземные поддувала литейной мастерской Пушечного двора. На площадке фестиваля также организуют историческое фотоателье и тематическую фотозону. Открытие состоится 14 августа в 12 часов, сообщает портал мэрии Казани. В Казанском экстрим-парке «Урам» 29 и 30 августа пройдет двухдневный фестиваль уличных культур «Урам-фест». В программе соревнования по экстремальным видам спорта, танцевальные батлы, образовательные лекции, мастер-классы, маркет локальных брендов, выступления артистов и диджей-сеты. Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. Retro FM. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Retro.

я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: между тем, друзья, вечер среды плавно вступает в свои права. В скором времени засияют огнями улицы и проспекты, бульвары и магистрали, купола Москвы. Вечерние подсветки выглядят особо впечатляюще. И если вы давненько не гуляли по российской столице, думаю, самое время это сделать. Ну или, например, запланировать на золотую, опять-таки, осень. Уверяю вас, это незабываемо. 17:20 на часах. Далее «Септембр» и диско-дуэт от «Таван» на «Ретро-ФМ». Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе я расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на «Ретро-ФМ». «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-06-7650. 119-021. Москва. Улица Тимур. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
11: Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
16: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
17: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Мелодия, известная как «Цыганочка», продолжает наш эфир на Ретро-ФМ, но иногда надо признать, что произведение без каких-либо слов, комментариев – это не больше, не меньше именно то, что душа требует. Так случается. 17:35 – точное столичное время. Приветствую всех, кто настроен на лучшую музыку, проверенную временем. А скоро Дмитрий Маликов, Глория Гейнер и многие-многие другие специально для вас.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва. Улица Тимофон. 11. Корпус 2. 0+.
2: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
3: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Вот вам актуальное наблюдение. Настроенными рядами шагают мимо студии Ретро-ФМ все те, кто завершил свою трудовую миссию на сегодня. С окончанием рабочего дня вас поздравляю. Пусть вечер будет максимально приятным. Если вдруг музыка для чего-то вам понадобится, то уверен, вы знаете, что делать. Делать погромче ваши приемники и гаджеты, которые и так настроены на ретро-ФМ. Дальше Сандра и песни из фильма «12 стульев» в Москве 17:49.
1: Шоу «Дорогие гости» на ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
0: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
8: Радио Хаб. 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: столице 18.00. Далее Игорь Саруханов, группа Sugar Babes и «Цветы» через несколько минут на Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Retro FM новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Социальный фонд России ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня. Сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить его автоматически не получается, специалисты стараются выдать документ в кратчайшие сроки, пишут ведомости. Ранее в Госдуме предложили сделать программу «Мат-капитала» бессрочной и расширить возможности ее применения. Татарстан ведет работу по запуску прямых авиарейсов из Казани в 3 китайских города – Пекин, Чунцин и Шэньчжэнь. Переговоры ведутся как с российскими, так и с иностранными авиаперевозчиками при поддержке Генконсульства КНР в Казани. Запуск рейсов в Шанхай в сентябре 2024 года уже способствовал росту туристического и делового обмена. Также из Казани выполняются сезонные рейсы в Санью. На сегодняшний день у Татарстана подписано 8 межправительственных соглашений с китайскими провинциями, пишет Татцентр. В Казанском экстрим-парке «Урам» 29 и 30 августа пройдет двухдневный фестиваль уличных культур «Урам-фест». В программе соревнования по экстремальным видам спорта, танцевальные батлы, образовательные лекции, мастер-классы, маркет локальных брендов, выступления артистов и диджей-сеты. Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию, сообщает портал мэрии Казани. С 14 по 16 августа в Пушечном дворе Казанского Кремля впервые пройдет исторический фестиваль ремесел. Гости смогут познакомиться с многовековыми ремесленными традициями от эпохи Средневековья до реформ Петра I. Для любителей истории подготовили театрализованные представления, а для самых активных – лучный тир и зону средневековых боев на мягком оружии. На площадке фестиваля также организуют историческое фотоателье и тематическую фотозону. Открытие состоится 14 августа в 12 часов. Сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.

0: вот в Москве, например, выглянуло вечернее солнце на радость трудящихся, которые свои труды на сегодня завершили. Заодно переждали дождик, и вот теперь получают свою скромную, но все-таки порцию эндорфинов. Усиливаем позитивный эффект еще и с помощью лучшей музыки, проверенной временем. Скоро группа «Руки вверх» и «ФР Дэвид» на «Ретро-ФМ». Я, Руслан Романов, всех рад приветствовать. 18:21 точное столичное время.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
2: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+.
9: Ретро-ФМ.

0: Я думаю, что имя этой франко-швейцарской певицы и актрисы может быть знакомо не всем, но уж мелодия эта вам точно встречалась ранее. Мари Лафорре на Ретро-ФМ, чья биография, надо сказать, весьма-весьма впечатляет. Впрочем, для подробного изучения творческого пути звезд и погружения в тайные создания известных хитов мы рады представить вам программу «Ю» на Ретро-ФМ, которая выходит в эфир каждую субботу с 13 до 14 часов. Вот там-то Юрий Гурьянов расскажет вам все самое интересное во всех деталях. Не пропустите по субботам с 13 до 14 часов программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Тукая от площади Вахитова до Чернышевского, на улице Бутлерова от Пушкина до Айвазовского и на улице Восстания от Восход до Бондаренко. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-06-8-50. 119-021. Москва. Улица Мурафунзе. 11. Корпус 2. 0+.
7: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.

0: Под лучшую музыку время летит незаметно, и мы с вами убеждаемся в этом регулярно, в том числе и я, Руслан Романов. Вот и еще одна эфирная смена позади. Как это неудивительно, друзья. Уступая место у микрофона Тимуру Соколову, здесь с 19 часов встречайте его на Ретро-ФМ. До окончания этого музыкального часа услышим еще группу Earth, Wind & Fire, а также команда Кармен у нас прямо по курсу. Всем хорошего вечера и... до завтра. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
14: Ретро-ФМ.
15: Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
16: Ретро-ФМ.

0: 19 часов в российской столице. Через пару минут на Retro FM Сандра, високосный год и Modern Talking. Ну а прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Посольство России в Лондоне заявило, что Великобритания периодически посылает сигналы о желании возобновить контакты, однако не предпринимает для этого практических действий. Дипломаты подчеркнули, что первый шаг должна сделать именно британская сторона. Причиной разрыва отношений стал инцидент в мае 2024 года, когда Лондон выслал российского военного атташе, разрушив канал взаимодействия между оборонными ведомствами. В посольстве отметили, что именно британцам и нужно починить этот канал. Ранее британские СМИ сообщали, что военное руководство Великобритании призывает возобновить прямые контакты с Россией. Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках России выросла по итогам первой декады августа. Она составила 12,89% годовых. Рекордный показатель в 22% был зафиксирован в декабре 2024 года. Наблюдение ведется за крупными игроками банковского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение средней ставки плюс 2 процентных пункта. Суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Роскомнадзор неоднократно направлял компании требования об удалении противоправных материалов, но они не были исполнены. Это не первый штраф для Google в России. Ранее компания уже привлекалась к ответственности на миллионные суммы за аналогичные нарушения. Предприниматели в России все чаще запускают собственные интернет-магазины. За первую неделю августа число продавцов на одной из платформ выросло в 2,5 раза по сравнению с началом июля. Это связано с тем, что работа на маркетплейсах становится дороже и менее предсказуемой. Растут комиссии, расходы на логистику и возвраты. Собственный сайт позволяет собирать клиентскую базу и строить долгосрочные отношения с покупателями. Основной сценарий – это не отказ от маркетплейсов, а их дополнение собственным каналом для повторных продаж. И исследование ученых показало, что короткие перерывы между задачами помогают меньше уставать на работе и сохранять мотивацию. Участники, которые использовали микропаузы для переключения внимания, чувствовали больший контроль над процессом. Однако такая стратегия встречалась лишь в 6% случаев наблюдений. Большинство продолжало работать без отдыха. Авторы рекомендуют работодателям давать сотрудникам возможность регулярно отвлекаться, прогуляться или выпить чай, не дожидаясь полноценного обеда. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля, евро на отметке 95 рублей и 78 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

не смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Ну все, путешествие по далеким галактикам, которое подарила нам только что группа «Зодиак», завершено. Впереди дела земные, свидания, поцелуи, встречи. И, конечно же, танцы на вечеринке Retro FM. Все это ждет нас в ближайшие 5 часов, и вашим спутником на все это время буду я, Тимур Скалов. Всем привет. Здрасте.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
7: И включай интернет-потоки Retro FM.
9: 15+.
10: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: пух.
1: Тополиный пух. А ведь еще недавно эта песня была очень актуальна, а уже сейчас июля нет. Июня тоже тополиного пуха, тем более. А вот жара, я надеюсь, покинула нас не навсегда и еще вернется. Но ведь август на календаре, ведь лето-то продолжается, а значит, и жара должна быть. Надеюсь. Ну, за погоду я отвечать не могу, а вот эфир у нас будет жарким, это я вам гарантирую. И Savage Garden в компании с Томом Джонсом не дадут соврать.
2: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
3: Максидом.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: To the moon and back. Ну, давайте будем реалистами, друзья. В конце рабочего дня ставить планы долететь до Луны, а тем более вернуться обратно, не очень-то и хочется. До дома бы побыстрее добраться, вот будет счастье. Тоже путь нелегкий, кстати, тем более после насыщенного дня, но приятный. И компанию нам в этом приятном путешествии через пару минут составят Сабрина и Аида Ведичева.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Волга». Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: круглосуточно ром.
1: 6+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
9: «Ретро-ФМ» 70-е.
8: «Ретро-ФМ» 80-е.
9: «Ретро-ФМ» 90-е.
8: «Ретро-ФМ» «Сан-Ремо». И вечеринка «Ретро-ФМ».
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
5: 12+.

0: 20 часов в российской столице, уже скоро на Ретро-ФМ. Софи Лиз Бекстер, Крис Ри и Михаил Боярский. Ну а начнем традиционно с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Тимур, привет, всем добрый вечер. Инфляция в России в июле замедлилась до 0,54% в месячном выражении с 0,87% в июне. Годовые показатели также снижаются до 5,98% с 6,02% месяцем ранее. Продовольственные товары при этом подорожали почти на 0,3% в месячном выражении, тогда как в июне рост составлял 0,65%. Непродовольственные товары выросли в цене на 1,26%, а всего с начала года потребительские цены увеличились на 4,75%. Депутаты Госдумы предложили отменить обязательные учебные занятия по субботам в школах, оставив этот день для внеурочных спортивных и культурных мероприятий. Авторы инициативы отмечают, что в ряде российских школ сохраняется шестидневная учебная неделя, из-за чего у учеников остается только один полноценный выходной. Предлагается установить единый режим обязательных уроков по пятидневной неделе во всех регионах, чтобы исключить различия между школами и дать детям 2 дня отдыха. При этом суббота сохранится для добровольных образовательных и воспитательных мероприятий. Российские маркетплейсы завершают проверку карточек БАДов для похудения после того, как Роспотребнадзор выявил в них сибутрамин. Он способен вызвать нарушения психики и проблемы с сердцем. Все товары, указанные в обращении ведомства, уже скрыты с онлайн-витрины и недоступны для продажи. Указанные бренды включены в постоянный мониторинг для полного контроля над ситуацией. Ранее Роспотребнадзор также направил обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли о принятии срочных мер. Финансисты предупредили, что мошенники чаще всего звонят рано утром или поздно вечером, чтобы застать жертву в уязвимом состоянии. Аферисты намеренно выбирают время, когда человек уставший, отвлеченный или находится в стрессе, чтобы лишить его возможности критически мыслить. Эксперты рекомендуют не торопиться, взять паузу или просто положить трубку, а также не переходить по ссылкам и не сообщать личные данные. Лучше выглядеть излишне осторожным, чем потерять деньги. И во французской коммуне Три-Сюрбаис прошел ежегодный чемпионат по имитации поросячьего визга. Победу вновь одержал действующий чемпион Ноэль Жаме, который побеждает на этом конкурсе уже в 10-й раз. Второе место досталось музыкантам из Дакса, а третье разделили 2 молодых участников из Тулузы. В этом году на конкурс даже приехала участница из Мексики. Организаторы отметили самое большое число зрителей за последние годы. Фестиваль проводится с 1975 года в честь сельскохозяйственных традиций региона. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: чувствуете? Сегодня уже легче как-то жить. Сегодня уже среда, вечер. Уже и ламбаду хочется станцевать с кем-нибудь. Да и вообще хочется отдохнуть от всех этих будней рабочих, проблем насущных. И Retro FM дарит вам такую возможность, друзья, каждый день хорошенько отрываться с 21 до полуночи под наш уникальный танцевальный микс на вечеринке Retro FM. Сегодняшний день не исключение, так что не пропустите, зажжем как следует. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Hot Stuff, горячая штучка Donna Summer, доказавшая всему миру, что рок-гитара и диско-музыка созданы друг для друга. Ну а вечер среды создан для того, чтобы наслаждаться им в приятной компании под лучшие хиты от Retro FM. Сандра и веселые ребята у нас впереди, Тимур Скалов у микрофона, всем пламенный привет.
1: Реклама. Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
7: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама не шета. ООО «Каргоби». ОГРН 128-70-26-61-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.ру. В салонах 16+.
8: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
9: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
10: Retro FM.

0: Сандра, Heaven Can Wait. В этой жизни подождать можно все, что угодно, кроме самой жизни. И наша задача, друзья, сделать эту жизнь яркой и приятной, ну и танцевальной, конечно же. Чем мы и займемся в ближайшие три часа. Вечеринка Ретро-ФМ уже не за горами. Стартуем, как всегда, в 21 ровно. Так что готовьтесь, потанцуем.
1: Реклама.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

знай. И можешь верить мне, ни за что на свете не подойду к тебе. Забудь, не вспоминай.

0: Это Maywood. Напоминают нам о том, что самые интересные вещи происходят ночью, но и вечер не будем списывать со счетов, ведь прелюдия тоже играет немаловажную роль, если вы понимаете, о чем я. О танцах, конечно же, чем больше танцуем, тем больше устаем, а значит, крепче будем спать. Так что давайте, выкладывайтесь по полной, благо музыка и настроение позволяют. Silent Circle и Antic впереди, а еще будет группа «Твой день» с одной из моих любимых песен про влюбленный маме. Это вечеринка Ретро-ФМ, за пультом Тимур Соколов. Всем пламенный танцевальный привет.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗСМУ-88».
4: Представьте, утром – тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Чао-чао, сеньоры и сеньориты. Чао говорить пока рано, все только начинается. А вот пожелать вам доброго танцевального вечера, это я с огромным удовольствием. Продолжаем зажигать, друзья. Впереди свежая порция хитов от CCKH, Hi-Fi и групп Кармен. Вечеринка ретро-ФМ в самом разгаре. Танцуем дальше.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Какое веселое регги. Это UB40, Пато Бентон с хитом Baby Come Back. Актуальная песня, потому что вечер — то самое время, когда хочется возвращаться к любимым людям и к любимой музыке, под которую мы планируем танцевать еще в ближайшие два часа. Зодиак, Скэтлен Джон и Чингисхан здесь, на вечеринке Ретро FM, в режиме нон-стоп в ближайшие 10 минут.
1: Реклама.

0: круглосуточно ром.
1: 6+.
2: Интернет-поток RetroFM 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Знак Водолея. Песня напомнила мне одну историю, когда одна девушка-астролог сказала: «Как день проведешь, таким он и будет». Этим, собственно, друзья, и объясняется вся сущность астрологии, которая, если кто-то подзабыл, никогда не являлась наукой. Так что все у всех будет хорошо, даже если гороскоп плохой. А вот вечеринка у нас очень даже хорошая. Группа «Чоколейт» и Татьяна Буланова далее в нашем миксе. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный привет.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит ПАО «Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Водоли» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: Шоу «Дорогие гости»
12: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
12: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
12: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Because the night. Потому что ночь принадлежит влюбленным, ну а вечер танцующим, которые к ночи становятся влюбленными. Вот такой круговорот танцев и любви. Зажигаем дальше. Впереди Queen, блестящий Gibson Brothers. Это вечеринка Retro FM, и она продолжается.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».

0: студентка-комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов.
1: И бесплатная путевка.
0: Сибирь.

Тот самый случай, когда послушал мелодию и словно заново фильм пересмотрел. Это «Русские диджеи» и «Кавказская пленница», песня о медведях в ремиксе. Далее живой микс танцевальной музыки продолжит команда Джо и Олег Газманов. Вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается. Оставайтесь на танцполе.

0: Не знаю, как для вас, для меня и в моей памяти Вадим Казаченко всегда был и будет голосом группы «Фристайл», его лицом. Кстати, песню «Желтые розы», которую мы только что слышали, он спел как раз-таки, будучи солистом этого коллектива. Далее в нашем танцевальном миксе Том Джонс, Андрей Державин и Буниэм. Вечеринка «Ред ФМ» продолжается. Меня зовут Тимур Соколов. До полуночи. Танцуем вместе.
1: «Ретро ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. «Ретро ФМ» желает вам хорошего вечера.

Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: How I Need You поют Bad Boys Blue. Пусть все, в ком вы нуждаетесь, танцуют вместе с вами на вечеринке Retro FM. Ведь нет ничего приятнее, друзья, чем разделить танцпол с любимым человеком. Сабрина и Наталья Ветлицкая разделят с нами следующие 10 минут нашего микса. Танцы продолжаются.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

You are the one. На этой песне я, Тимур Соколов, буду с вами прощаться, друзья. Но вы не останетесь одни. В начале нового дня к вам присоединится Илья Глебов. А чуть раньше будут еще блестящие из Кэтмен Джон. Так что компания у вас будет отличная.

Томас Андерс ведет неспешный разговор с Моной и Лизой. Такое, собственно говоря, вполне себе возможно. Главное, что в этом разговоре совершенно запросто можно вести абсолютно точно монолог. Ответа не дождешься. 0:20 в столице. Дальше на Red FM Kim Wild, группа «Браво» и «Стинг». Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Wild про глобальные перемены в жизни. Будем надеяться, что глобальные перемены в жизни будут все-таки в лучшую сторону. Несмотря на то, что сегодня 13-е, но все-таки не пятница, согласитесь, есть шанс. Дальше Майкл Джексон, Юрий Лоза на Red FM через буквально 3 минуты. 0:35 в Москве.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

Американцы Sixpence None the Richer и самая милая, точно одна из самых романтичных композиций 90-х годов. Ну, прям романтика на романтике. Не зря клип на песню съездили, да сняли прям в Париже. Дальше на Ретро-ФМ Мадонна, Юрий Антонов, 0:49 в Москве.

0: пятницы. Еще час любимых песен на Ретро ФМ. Начинается он с двух звезд, с группы Black и Юрия Никулина.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Королевы! Все для вас! Танцующая королева — это Абба. Ну и, как всегда, если вдруг девушке кому-то прям страшно захотелось потанцевать, только приветствуются. Час 18 в столице, дальше на Red FM «Самоцветы», «Bad Boys Blue», Ирина Аллегрова. Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
1: Ретро-ФМ 70-е.
0: Ретро-ФМ 80-е.
1: Ретро-ФМ 90-е.
0: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
0: 12+.

Оп, и некоторым может показаться, что это не песня дрессировщика, а песня просто совершенно нормального начальника. И каждый в этот самый момент может себя почувствовать тигром, если что. Час 48 в столице, через пару минут на Ретро-ФМ «Смоки», «Земля, ветер, огонь».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

Как всегда, мистически настроенная Сиси Кейдж. Не знаю, что там у нее происходит, но точно слышно, что она требует каких-то kisses. Ну, то есть поцелуев. Поцелуи всегда хорошо под музыку Red FM 2.20. В Москве через пару минут Рики Повери, Игорь Иванов. Меня зовут Илья Глебов. Чмоки-чмоки.

0: Дан-дан, то, что надо, потому что, ну, это как будто бы ни к чему не обязывает. Потому что если вдруг сосредоточиться, то это песня про любовь. Кстати, это тоже хорошо, потому что это ни к чему не обязывает. Потому что песни про любовь у нас здесь, на Retro FM, прям всегда. 2:35 в столице, через пару минут в Blue System, Phoebe Cates и группа «Комбинация». Ну, там тоже про любовь будет.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

want you, kiss you, kiss you. Дело понятное, распространенное. Поцелуев товарищ хочет. Хочется по этому поводу вспомнить известную поговорку «Just do it». Ну, в смысле, целуй, целуй, пока горячо. 2:49 в Москве, через пару минут «Bad Boys Blue», Татьяна Анциферова.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.